намиккараагума тааккуа илигиюккит ангиқарсимава чаагуур аппуллумарууа